Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

точно буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

платье. Вы, конечно, на исходе дней. Любовь — загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

дела, семья и дом, лечили раненые.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

По колах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет, я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Лидер» начинает работу в прямом эфире. И, конечно же, по традиции мы начинаем утреннюю зарядку. Делайте упражнения, дорогие радиослушатели, которые будут у вас звучать сегодня в композициях. Делайте, конечно, и танцевальные паузы. Если вы какое-то упражнение не сможете сделать по состоянию здоровья или не можете, то делайте свои в своем темпе. Главное – получить позитив. Главное получить бодрость, энергию. Не надо гнаться за чем-то сверхъестественным, а просто, дорогие радиослушатели, наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь хорошим днем, погодой, делайте упражнения в своем темпе, и у вас все будет хорошо. Утренняя зарядка на радио Лидер стартует через одну секунду. С вами диджей Светогорский.

Мы начинаем, дорогие радиослушатели, нашу утреннюю зарядку на радио Лидер. Как уже сказано в песне, грудь колесом, разминаем телеса и так далее, дорогие радиослушатели. Мы начинаем. С вами диджей Светогорский, ваш тренер и диджей. Мы начинаем.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потяните.

кобинаких хлопок. Еще раз поднять кобинаких хлопок. Музыку.

Окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот, все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Дорогие радиослушатели, я вернусь сегодня еще на Лидер в 14:00. Будет очень интересный эфир, дорогие радиослушатели. И сейчас я хочу предоставить вам анонс сегодняшнего эфира, который будет сегодня в 2 часа.

Радиослушатели, как вы уже поняли, в 2 часа будет эфир посвящен группе «Руки вверх». Это вспомним старые песни, которые всеми любимые, дорогие радиослушатели. А сейчас я передаю эстафетную палочку следующим диджеям, которые будут в эфире. Всем удачного эфира, дорогие радиослушатели. В 14:00 встречаемся на вечеринке «Руки вверх».

Вот такая повторяю тебя Гефель Дантру и люблю так фильмом Генев Лик. А же так требую на тебя песенка. Вот такая.

Вот такая поводная. Говорю папуле, да не. Флёва патана. Да не. А флёва будет. А флёва будет пивна. Вот такая для кофейка.

Теперь люфки скиль. Белёва белена.

aí caiu, eu fiquei no socalhama. Dei a cacicar.

Вот такая поводная. Да я кофейка или кефиля дельто. Ювкильки, кливкина факлява, беля лякилюмуха. И фальди, да я лянин. Думаю, вам понравилось. А теперь пофлюфаем. Вот такой певну люблю не на его. Да я Дани. Поехали.

0: Вот такого от именно, да я не верю, да, то повытали от меня. Люблю не на Еву, снова Ева. А теперь пофлюфаем. И Питалик, да я, да не принимай.
1: Чибинза, ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой мальчик?

0: Вот такая лепа. Вот такая лепа, вот такая пефина. Я такой питальник, да я Дани. Ну что? Я и фоку только люки, да я тебя. Вот такую.
1: Часики смеются надо мной.
0: Я у...

говорит, что я ей нравлюсь, ну давай станцуем. Ай, свай, полицай, тебя арестуем. Кручу диски, свожу треки между поцелуев.

говорит, что я ей нравлюсь, ну давай станцуем. Айцвай, полицай, тебя арестуем. Кручу диски, свожу треки между поцелуев.

Выгляд профилев у для не дани принимать.

Вот такого от меня болеписно Дани, укалялю. Ну, в школе я тебя филялю укалялю. А тебя килигривку калямерика поищем.

Вот такая поводная персона, таница, для кофейка. А теперь повокит персона.

Un vieux taf, pas mon quête, va bien. Va bien, Mina, Léa, Nanto.

Это моя пифелька, вами имела. Дианто. А теперь помогит Дота. Да я. Дианто. Принимай. Вап, халип.

Теперь павуки певнут. Монетки гранка нагадали.

0: А теперь пахнет вишнёю. Для кофейника.
1: Знаешь, давно хотел тебе сказать.

Aquí bien, y bien y que va aquí. Va que ni palate. Бывает, и не палуали. Фаф, я на мало. Но что,

перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня с

0: che pippa, ma che pifla. Che pittaglio. Neia, che vela fiuvetta curva. Принимай.
1: Чи, Бинза, ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой маленький?

Закавливаю эти песни, умиляются, есть время повторить для вас капофики. А теперь помогите песнам.

Такие плеб-павукет песня. Любовники, да я же вела ганту. Не того любовник.

Один пей, павукит, пев нам. Не вкутай, дай нам ми миляхова. Да я не понимаю, дай.

Это скоро будет корпорат. Тебя на танец приглашу, с тобою селфи выложу.

يفك لوكيك لبيف لاب ملفكة جيني او دانا تميل.

А я с вами познаю. Давайте до новых встреч эфири, а я передаю Гизелю Света Ковскому и Гизелю Котику. Принимайте, ребята, микрофончик.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Прошу прощения, дорогие радиослушатели, небольшие технические неполадки. Сейчас я все исправлю.

Еще раз, дорогие радиослушатели, добрый день! С вами диджей Светогорский. Прошу прощения за технические неполадки, и тем более они были у всех, так как вывалился волнорез вообще из интернета, поэтому сайт наладили, эфир начинается, дорогие радиослушатели, встречайте! Диджей Данчо, если ты меня слышишь, попробуй записать эфир.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный!

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки!

Всем привет, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский до 16.00. Я сегодня с вами, радую вас замечательными хитами, замечательными песнями. И сегодня у нас замечательная программа, посвященная замечательной группе «Руки вверх». Мы с вами, дорогие радиослушатели, постепенно послушаем все альбомы, которые выходили когда-то ранее из группы «Руки вверх». И, конечно же, придем и к новым альбомам. Это действительно того стоит, потому что на «Руки вверх» мы все росли, и мы все любим эти песни, дорогие радиослушатели. Программа первая.

Итак, мы начинаем, дорогие радиослушатели. За сегодня и за завтра, за несколько дней, и даже, возможно, затронем субботу, мы постепенно, дорогие радиослушатели, послушаем с вами все альбомы «Руки вверх», насладимся всеми песнями этой группы. Я знаю, что на этой группе очень многие выросли, эту группу очень любят, и она востребована даже настолько, что даже выпустили фильм с названием «Руки вверх» автобиографический. Об истории этой группы. А солисты этой группы замечательные Сергей Жуков и Алексей Потехин. И первый альбом, дорогие радиослушатели, который выпустил группа «Руки вверх», назывался «Дышите равномерно». И мы, конечно же, с него и начнем. И первая песня это будет «Доброе утро».

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

cool.

0: Омовение окончено. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.
1: А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит самая замечательная и самая легендарная песня группы «Руки вверх», точнее, композиция называется «На малыш». И клип на эту песню был самый замечательный, и он собрал миллионы поклонников. И сейчас «Малыш» прозвучит на нашей радиостанции. Давайте послушаем. Радио не закрывается, дорогие радиослушатели. Это просто пользователи, которые не очень хорошо, так сказать, относятся и, ну, к нашему творчеству. Он просто пишет гадости, поэтому не обращайте внимания. Радио как работало, так и будет работать, вас радовать. Ну а мы продолжаем. «Малыш». Радио не закрывается.
2: Песенка.

подушка Даша. Мне с ней играем. Я ее люблю. Я ее люблю. Я ее люблю, мама.

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит самая, считаю, легендарная песня группы «Руки вверх», самая любимая тоже всеми. Она играет на всех дискотеках до сих пор, и спустя какое-то время она получила, естественно, продолжение. Это, конечно же, легендарный «Студент», и песня вот вышла через вот буквально 2 года назад, «Студент 2024». Но мы, конечно же, со временем дойдем и до новой песни. А сейчас мы послушаем «Студент», тот самый легендарный, первый, который всем нравится и всеми любимый. «Студент»!

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, за техническую неполадку волнореза. Я все восстановил, и сейчас мы дослушаем с вами альбом «Дышите равномерно» и перейдем к следующему альбому. Конечно же, дорогие радиослушатели, осталось еще пару треков. Следующая песня называется «По кайфу».

Ну а сейчас, дорогие радиослушатели, композиция, которая и завершает альбом «Дышите равномерно», это первый альбом группы. Давайте ее послушаем, она называется «Здравствуй».

Ну вот, дорогие радиослушатели, мы прослушали первый альбом легендарной группы «Руки вверх». Это был альбом «Дышите равномерно». И мы переходим сейчас ко второму альбому группы. Это альбом «Сделай погромче». Это альбом необычный. Все эти песни, которые в этом альбоме, они звучали и звучат до сих пор на дискотеках, на радио и на телевидении, и где только можно, дорогие радиослушатели. Они всеми любимыми, всеми являются всеми любимыми песнями. И хочу сказать, дорогие радиослушатели, это единственный альбом, у которого группа «Руки вверх» был выпущен в деревянной, в картонной коробке, и они в стеклянном корпусе, как обычно, выпускаются кассеты. И кассета была, если не ошибаюсь, желтого цвета. И как раз тоже не стеклянная, а пластмассовая получается. И это единственный альбом, который вот выходил, да, в картонной коробке. А все остальные кассеты как бы выходили, как обычные кассеты, в стеклянном подкассетнике, да. И они, да, это самое, до сих пор выходят и как бы в стекле. А этот альбом действительно выходил в картонной коробке. И мы сейчас его, конечно же, послушаем, вспомним, освежим его в памяти. И эти хиты, которые там звучат, дорогие радиослушатели, они сейчас снова ворвутся в ваше сердце. И мы продолжаем дальше. Итак, интро!

0: В пионерском лагере «Артек» началась новая смена. Пионеры со всего мира съехали, чтобы весело отдохнуть этим летом. На наш вопрос, чем вам больше всего нравится заниматься в лагере, ребята отвечали.
1: Меня зерцы страшно, лящник татабель, общаться с друзьями, играть в подвижные игры и слушать хорошую музыку. Будем надеяться, что это лето в пионерском лагере пройдет под самую веселую музыку «Руки вверх».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы начинаем, вернее, начали курс эфиров, дорогие радиослушатели, по поводу группы «Руки вверх», дорогие радиослушатели. И я предлагаю вам вспомнить все альбомы, которые звучали когда-то из каждого окна, дорогие радиослушатели, на которых мы росли, дорогие радиослушатели. И сегодня мы слушаем альбомы «Дышите равномерно» и альбом «Сделай погромче», дорогие радиослушатели. А сейчас прозвучит песня, называется она «Лишь о тебе мечтая».

0: Следующая песня «Будьте здоровы».
1: Начинаем очередное занятие аутогенной тренировкой. Лицо ваше приняло выражение спящего человека. Музыка вам поможет расслабиться, успокоиться.

вы захотели стать трезвенником? Будьте здоровы!

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, и в нашей сетке произошли немножко изменения, дорогие радиослушатели. Сегодня и завтра диджей Эвелинка не выйдет. Сегодня выйдет диджей Данчо и диджей Островок, а завтра, дорогие радиослушатели, что-то, дорогие радиослушатели, решится. Поэтому я сейчас, после того, как я закончу, я передам ребятам эфир, а завтра, дорогие радиослушатели, мы завтра решим, кто что за кого завтра эфирит. Следующая песня прозвучит, она называется «Маугли». Это мы слушаем альбом «Сделай погромче».

человеческий детеныш.

0: Mowgli.
1: Человеческий детеныш? Но что скажет

0: Яуза?
1: Маугли.
2: Дорогие радиослушатели, следующая прозвучит песня, она так и называется «Песенка». И начиная этим альбомом, в каждом альбоме будет песенка, песенка номер один, песенка номер два и так далее. То есть с этого альбома начинается альбом «Песенка», то есть песня так и называется «Песенка».

Вот такие песни, дорогие радиослушатели, прозвучали. Завтра мы вспомним следующие альбомы. Это будет альбом «Без тормозов», и потом выходил альбом «Здравствуй, это я». Мы завтра эти альбомы вспомним. Сегодня, я считаю, эфир был очень живенький. Потанцевали все, развлеклись, и, конечно же, это будет здорово. И сейчас, дорогие радиослушатели, так как Данча написала, скоро уже «Островок» уезжает на время, я хочу передать эстафетную палочку ребятам. Вам пожелать легкого эфира, я вас буду слушать, заказывать песенки. И хочу перед тем, как я передам эфир, сказать, дорогие радиослушатели, для вас изменения. Сегодня, дорогие радиослушатели, за диджея Велинку сейчас выйдет диджей Данчо и диджей Островок. А завтра в 16:00, дорогие радиослушатели, встречайте водоплавающих. Они изъявили желание завтра поэфирить, поэтому в 16:00 завтра выйдут водоплавающие диджеи Вадим Карпинский и Евгения. А сейчас, дорогие радиослушатели, встречайте барабанная дробь. Диджей Данчо и диджей Островок выплывают они и врываются к нам на эфир. Встречаем!

Всем привет! В эфире Диджей Данчо. И мы проведем с вами вот это замечательное время эфира. Чуть позже ко мне присоединится Диджей Островок 123. Вот. А пока я поставлю трек от себя. Тамерлан и Алена, давай полетаем с тобой. Вот. И также можете кидать заказики. Поставлю.

0: А вот я вижу то, что ко мне присоединился Островок 123, поэтому принимай микрофон и ставь от себя трек.
1: Привет, диджей Данчо. Всем привет, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, радиолидер. Ну, а я от себя первую композицию поставлю, пока жду заявочек. Напоминаю, что можете писать нам, диджею Данчо и мне, Островку 123, свои музыкальные композиции.

0: Такого трека прозвучало от меня для диджея Светогорского. Диджей Данчо, принимай микрофон и скажи, что ты думаешь про данный трек. И поставь следующий заказик от себя. Хорошую композицию. Ну или заказик от слушателей. Есть у тебя что-то, нет? Держи.
1: Нет. Заказиков нету. Трек классный. Тоже очень нравится. Но я поставлю вот такой вот трек. Будет «Любимый человек» песня. Anywhere.

0: послушали с вами. Я передаю микрофон диджею Островок 123. Принимай.
1: Благодарю, а у меня тем временем есть заказик от нежного солнышка для любимого диджея Данчо, для любимого мужа. И она просит поставить такую композицию для тебя, диджей Данчо. Принимай. И мы с вами послушаем Милен, и трек она просит поставить «Любовники». Ну что ж, я выполняю заказ, и трек уже в эфире.

0: Ну что ж, вот такая вот композиция прозвучала, диджей Дончо, для тебя. А я передаю тебе микрофончик. Держи и ставь от себя композицию.
1: Поставлю от себя композицию. Для тебя, диджей Астрок 123. Принимай. Домик окнами в сад.

0: Вот такой вот от меня прозвучал хит. Хит времен, так скажем. Домик окнами в сад. Также прозвучал он и для Островок 123, и для диджея Светогорского. Ну а я передаю микрофон тебе, Островок 123. Принимай.
1: Да, благодарю, я уже принял. Ну что ж, диджей Данчо, спасибо за композицию. Очень хорошая композиция. У меня пока заказиков нет, поэтому я поставлю от себя сейчас для тебя трек и для диджея Светогорского от меня. Так что принимайте.

0: Я скажу, вот такой вот трек прозвучал от меня для ребят, для моих коллег, диджея Светогорского и диджея Данчо. Диджей Данчо, держи микрофон.
1: Так, а я поставлю песню, пожалуй, пока у меня тоже ничего никто не заказывал, но я поставлю трек для тебя, Островок 123. Принимай.

0: Теперь я передаю микрофон Островок 123 тебе. Принимай и ставь свой трек какой-нибудь.
1: Да, спасибо, Дивиденсио. Композиция, интересная композиция достаточно. Вот. Ну, а я поставлю, у меня пока заказиков нет. Вот, поэтому я поставлю сейчас Алексея Брянцева для всех. Вот, так что послушаем Алексея Брянцева, а трек «Мне не хватает твоих глаз» в эфире «Радио Лидер».

0: Ну что ж, Дизель Данчо, я передаю тебе микрофон. Ставь следующую композицию от себя. Держи микрофончик.
1: Попроси мое нежное солнышко. Вову полегче, Джахалиб.

0: пошли с вами трек. Вот такой классный. А я передаю микрофон тебе, диджей. Островок 123. Принимай.
1: Да. Интересный, конечно, трек. Своеобразный, я бы сказал, который ты поставил. Ну, а я поставлю сейчас, у меня пока заказиков нет, поэтому я поставлю сейчас трек от себя для тебя, диджей Данчо. Леонид Агутин, мой друг, принимай, диджей Данчо.

0: еще нас ждет на пути.
1: Господи Джиданчо, вот такая вот душевная композиция, на мой взгляд, прозвучала от меня для тебя. Принимай микрофон, скажи, что ты думаешь об этой композиции в целом. Мне лично такая вещь понравилась. Мне вот буквально вчера заказывали. Вот, поэтому держи.
2: Спасибо большое за такой трек. Очень понравился мне тоже. А я от себя поставлю трек про девочку, которая хочет... А чего она хочет, вы услышите сами. Ну, чего-то она хочет приятного. Поэтому слушаем.

0: хочет секса.
1: Ну, вот такой вот трек прозвучал. Да, трек хоть и идет 3 минуты, но, как я считаю, для хорошей любви 3 минуты это мало. Как минимум ночь, а то и больше. Но это уж мои предположения. А я передаю микрофон тебе, диджей Островок 123.
2: Ну, благодарю. Ну, а я поставлю тебе, диджей Данчо, трек «Держи от меня». Принимаю музыкальный подарок. У меня пока заявочек нет, и я напоминаю, что с вами сегодня в эфире Островок 123 и диджей Данчо. Вот, так что пишите нам в личку свои музыкальные заказики.

0: Так, ну что, диджей Данчо, я передаю микрофон тебе сейчас. Держи, ставь свой шедевр очередной. А я пока пойду, поищу что-нибудь.
1: Ну, от меня будет трек
2: для нежного солнышка, рок-острова. Называют меня некрасивую.

0: Ой, Олег, мы послушали. А теперь я передаю микрофон тебе, диджей Островок 123. Принимай.
1: У меня пока заказиков нет, поэтому я пока поставлю трек от себя для всех девушек радиолидера.

0: Ну что ж, вот такой вот трек прозвучал от меня для всех девушек. Радиолидер. А я передаю микрофон своему следующему, диджею Данчо. Диджей Данчо, держи микрофон. Скажи, что ты думаешь про такой ритмичный трек. И поставь что-то от себя.
1: Классный трек, спасибо. Спасибо. Вот, а я от себя поставлю трек для любимого зайчика, то есть для любимой зайки. А трек будет вот такой.

0: Так, мы бы послушали, а я передаю микрофон соведущему своему. Островок 123.
1: Спасибо, диджей Данчо. Ну, а я поставлю вот такую вот композицию.

0: Вот такой вот трек прозвучал. Диджей Данчо, я передаю тебе микрофон. Держи.
1: Я принял. И от меня будет песня. Тоже хорошая песня. Будет у нас песня. Эдуард Хуснутдинов, «Пули дуры». Поехали.

0: время с вами. Островок 123, принимай микрофон и ставь от себя.
1: Да, я уже принял микрофон, диджей Данчо, благодарю. Я поставлю от себя пока трек для всех. Кавер в моем исполнении «Тихий огонек».

0: Саша, я передаю микрофон диджею Денчо. Диджей Денчо, держи микрофончик и поставь от себя что-то.
1: И у меня будет песня для тебя, Островок 123. Курочка Ряба, сказочная пора.
2: Ряба!

0: Теперь островок 123. Принимай.
1: Микрофон.
2: А я поставлю, у меня пока выкатиков нет, поставлю от себя Игорь Киберев «Капельками слез» от меня для всех.

Что ж, вот такая вот композиция прозвучала от меня для всех. Игорь Кеберев, капельками слез, а я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, держи микрофон.

Послушали мы. Так, а я сейчас поставлю от себя. Девочка кобра у нас будет. Поэтому сейчас я ее. Так. Девочка кобра, поехали.

0: Это вот была девочка Кобра, а я передаю микрофон Островку 123, принимай.
1: Да, уже принял, спасибо огромное, и я поставлю, у меня заказчиков нет, поэтому я пока поставлю от себя, Андрей Державин и группа Сталкер, Катя Катерина.

0: Ну все, сначала песня прозвучала от меня, а я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, принимай и поставь замечательную композицию.
1: Я принял. Так, я сейчас добавлю интересный тоже трек. Так. Так. Ой, не туда, не туда. Давайте послушаем вот. Вот такой трек. Будет у нас... Будет Шанхай, королева.

0: вот так отказывался от меня, от диджея Данчо, я передаю тебе микрофон, ставь что-то от себя.
1: Поставлю тогда от себя тоже хорошую композицию. Будет Dreamwave. Тебе всегда 18.

0: Послушали. Передаю микрофон тебе, островок 123, а я пойду искать заказик, который ты мне передал. Поставлю его после тебя.
1: Да, я поставлю от себя трек для всех. А от меня это будет последний трек. Вот, поэтому далее я передам микрофон диджею Данчо после этого трека, и он остатки эфира да эфирит. Вот, поскольку я завтра уезжаю, вот, и вернусь только к вам уже в конце августа, поэтому от меня будет последний трек для всех.

0: Костя, вот такой вот трек последний от меня прозвучал. Я прощаюсь со всеми радиослушателями. Рад был выполнить все ваши заказики. И я передаю микрофон диджею Данчо. Диджей Данчо, спасибо тебе за эфир, что провел со мной. Ну а я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока и удачи. Диджей Данчо, держи микрофон. Передаю эстафету тебе.
1: Я вот это принял, и от меня будет заказик. Карамелька попросила краски, а он не знает ничего для нежного солнышка. Ну, выполняю этот трек. Включаем. Поехали.

У меня что-то не докачался трек, но сейчас исправим. Поэтому так, у меня он не хочет докачиваться, сегодня проблемы с некоторыми приложениями, где я скачиваю. Вот, тогда поставим вот таким образом этот трек. Слушаем через линейный вход.

0: Ну, вот такой вот трек
1: мы послушали с вами. А теперь я хочу, во-первых, пожелать Сергею 72 легкого эфира и всего просто суперского, и всем также легкого эфира. А я вернусь к вам еще скоро, совсем скоро. Услышимся мы еще с вами сегодня. А пока я поставлю Клин Добров, у Бога на тебя особый вкус. Поехали. И всем до новых встреч.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие 2 часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом своего эфира, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72. И хочу поприветствовать всех радиослушателей, которые меня сегодня слушают на радиостанциях. А это радиостанция «Лидер», радиостанция «Чистый кайф», радиостанция «Ночь любви», радиостанция «Мегамикс Музик». А также хочу поприветствовать всех, кто меня слушает на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши партнеры, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Самое главное, если вы адекватный человек, а то бегает тут какой-то неадекват. Если вам 21 плюс. И если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. Ну, а пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение. От меня вам будет песня «Про Тюмень».

0: Maya Chumi, Maya Atrán.
1: Вот мы и прослушали песню про Тюмень. По-моему, у меня кто-то отключился. Попробую заново подключить. Может быть, все-таки подключится, не знаю. Но у меня есть заказик. Заказик этот у меня от Данча Котика. И это будет багульник. Принимай, Данча.

весеннюю ночь. Мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо.

Вот такой багульник у меня был, Данчо, диджея. Ну, а следующий у меня заказик едет от Ирчонка. И ведь, между прочим, опять слова автора. Причонок, послушаем, что ты там наваяло.

Вот такой заказик у меня был от Ярчонка. Очень красивые слова, Ярчонок. Спасибо за такую песню. А сейчас я обращаюсь к кошке, которая питается БАДами. Это с радио «Чистый кайф». Я ей обещал, что я ей поставлю песенку, когда выйду в эфир. Она мне не верила. Так вот, кошечка, тебе песенка от меня, а то ты там «Я бабка, принимай».

Вот такая композиция у меня для кошки, которая принимает БАДы, то есть БАД-кошка с чистого кайфа. А диджей Рум тоже сейчас находится на радио «Чистый кайф», заказал мне, видимо, свою композицию в любимом платье. Давайте послушаем. Диджей Рум, принимай, а мы послушаем все вместе.

Вот такой заказик был у меня от диджея Рома, который находится сегодня на чистом кайфе. А Вячеслав, 121-й, конечно, можно, будет, только бы еще знать, кто вы. Вот бы еще что мне знать, и было бы все прекрасно. А Вячеслав заказал «Твори добро». Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро, пока

тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо.

городских. Среди света и огней кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все

и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри. Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. А следующий заказик у меня будет от того же диджея Рома с радио «Ночь любви», «Черное море». Что ж, принимай.

Вот такое море черное было, а диджея Рома. А с радио «Ночь любви» Сергей Марченко для всех, для вас, дорогие радиослушатели, заказал «Где-то за морем живется не худо», да? Где остров Буян, что ли? Ну, в общем, где-то за морем, а где, не знаю. Принимайте.

Это было от Сергея Марченко. Для всех, для вас, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. А вот нежное солнышко заказало для себя и для Данча котика белое платье. Ну тебе-то ладно, ему-то оно зачем? Принимай.

Ирчонок, вот ты продуманная-то какая, а? Заказала мне на языке, который я не знаю. Вот же я тоже всем говорю, я знаю только три языка. Да, язык мой, враг мой. Заказала не на нашем языке, даже прокомментировать не могу. Принимай.

Да, вот такой вот заказик у меня был от Херченка. Херченок, а что, без лабутен туда не пускает, что ли? Обязательно на лабутены на.

Вот такая была песенка. Ну, конечно же, от меня шуточная немножко пошутили. А сейчас у меня есть заказик для нежного солнышка и Данча. А заказик этот у меня от Сергея Марченко. С радио «Ночь любви» о нем. Так что принимайте.

Вот такой заказик у меня был для нежного солнышка и Данча от Сергея Марченко. А у нас Вячеслав едет домой. Так и говорит-то, я еду домой. Но я надеюсь, не на трамвае, который все время Ирчонок ждет. Принимай.

Считай, приехал домой. Да, что-то вот сказать хотел. А, как это, что радио-то наше растет, дорогие наши радиослушатели? Я имею в виду радиолидер. У нас была секретная агентша 007. Сейчас вижу вообще засекреченный 3071. Хоть и 71-й, но с тремя нолями, вот так вот, это тебе не тентель-вентель, а вентель-тентель. Вот такие вот дела, да еще какой-то идиот подделывает мой ник, бегает и кричит, что радиолидер закрывается. Так я, если ты меня слышишь, тот, который бегает, спасибо тебе огромное за рекламу. Я тебе советую оббежать весь волнорез, на всем волнорезе это сообщить, чтобы слушатели пришли, поинтересовались. Вот наплыв слушателей-то будет, а? Но я пока выполню заказик от Терченка, и это будет белая черемха.

0: Вот такая вот черемуха была от Ярченко. А Сергей Марченко просит на мой вкус поставить для кофейка песню. Так что, кофеек, он просил на мой вкус, пусть не обижается. Принимай кофеек от Марченко.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Да яркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей, не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили липой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили липой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

застарели пай на поляночке. Тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал. Ну, вот такой вот заказик у меня был, и я его выполнил. А пока я сейчас буду искать следующие заказики, от меня вам будет «Какой же я вам дед?»

Вот такая композиция прозвучала от меня. Сейчас будет у нас композиция от Вячеслава. Будет петь Миша Летний, упав на колени. Да, с Мишей я знаком лично, он у нас был в эфире как гость. Сейчас, к сожалению, его нету. И упав на колени, принимай, Вячеслав.

Ну вот не могу я не пропустить вперед, по заказикам я имею в виду, Сергея Марченко с радио «Ночь любви». Ведь он следующую композицию заказал для своей мамы и бабушки. И я ее с удовольствием выполняю, ведь мама и бабушка – это самое святое, что у нас есть. Так что не знаю, извините, как вас зовут по имени-отчеству, но принимайте от Сергея Марченко украинскую народную «Ой, у вишневом саду».

Вот такой заказик был для мамы и бабушки от Сергея Марченко. А следующий заказик у меня будет от Ярченко, и это будет группа «Ава Анданте». Принимай!

Вот такое анданте у меня было. Атерчонка. Слава, вот я тебе не советую этого делать. Последний, говорит, полет. Ты знаешь, когда последний полет-то бывает? Когда на крышу высотки заберешься и вниз летишь, порхаешь. Вот это последний полет. Принимай.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: говори, я понял все. Прости,
1: прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

Вот такой последний полет у меня был от Вячеслава. А Ерчонок говорит, останься, говорит, со мной. Ерчонок уговорит, остаюсь. Принимай.

Вот такой заказчик у меня был от Ерчонка. Сергей Марченко, я не пойму, это намек, что ли, лично для меня заказе, говорит, золотые купола. Не дождешься.

Как это любовь была? Любовь была и есть, и будет есть. О как! Вот это я придумал, так придумал. А Вячеслав всем говорит: здравствуйте, гости!

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый.

всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

0: Вот такой у меня заказик был от Вячеслава. А следующий у меня тоже будет заказик. Сейчас я его только найду, и он сразу же будет. Что-то я проворонил, и его никак не найду. Да. Так. Нет, сразу у меня найти его не получилось, поэтому бабушку-ягу замуж отдадим. В смысле, мы не будем, конечно же, ее отдавать. Но как она хочет замуж, вы даже не представляете. Вот видите, не только красавицы, бабы-яги тоже хотят.
1: Как-то бабушка-яга замуж захотела.

Кому муж на час, давайте признавайтесь. Девушка в кокошнике, Светогорский, это будет твой заказик.

Вот такой заказик у меня был от Светогорского, а сейчас заказик будет от Ирчонка. Нетрезвый, говорит, женщине не верь. Но она не знает, что я и трезвый не верю. Однажды, видимо, с просонок попала мышь в пивной бочонок и в пиве начала тонуть. Да ну, спасите кто-нибудь! Я гибну в Жигулевском.

Да-да. Ну что ж, сказал с окна котище. Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу. Спаси скорей, иду на дно. 100 раз милее мне смерть на воле, и мышь от смерти в алкоголе была на счастье.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Ну а очутившись в страшных лапах

0: Слово, ваша честь! Вы обещали дать вас есть.
1: Ах, что вы!
0: Мышка пропищала. Я это спьяну обещала. Мораль стучится прямо в дверь.

0: by those whose judgment is betrayed.
1: Вот этот мал прибегает на радио, гавкнет какую-нибудь ерунду и убегает. Ну, для чего он это делает, не знаю. Ах, луга-луга!

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания, я говорю вам до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые после меня будут вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши радиослушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели. В эфире диджей Малая. Делайте громче свои устройства, где бы вы сейчас ни находились. Радиолидер онлайн. Оставьте суету позади. Устраивайтесь поудобнее и просто ловите этот ритм. Мы начинаем.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, за его эфирчик. Ну и пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, я с вами, с каждым, как всегда, поздороваюсь и поставлю рекламку. Так, это у нас Максим, Ирчонок, Никто, Лена Пернова, Юлий Цезарь, Ангел Новороссия, Сладкая, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радио Лидер, Нифига не фея, Диджей Скиф, Я-145 и Юзер 095 и 343. Ну и давайте послушаем с вами рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Хочу поприветствовать, к нам присоединились юзеры 129, 131, 386. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Так, и давайте пока от меня послушаем. Пока заказиков нету. Так. Чего же мы послушаем с вами? Давайте вот это, наверное. Пленка 1987, «Дождь и фонари».

И это у нас была пленка 1987 «Дождь и фонари». Так, вижу, к нам присоединился Эдисон. Приветик, приветик, Иришка. Располагайся, чувствую себя как дома. Да я даже и не знаю. Просто вы как-то ни с того ни с сего написали. Даже ничего не обговаривали, а уже говорите. Не обсуждали об этом ничего. Вы просто зашли послушать, и вы уже говорите, что вроде бы... А если вы не хотите быть диджеем? Ну, у вас и никто и не просит, и не заставляет. Не заставляет. Что-то у меня заикается прям вообще. Вас и никто и не просит, и не заставляет. Так, что-то у меня композиция почему-то никак не добавляется. Сейчас я попробую, может, я быть, я ее так найду. Так, сейчас посмотрим. Потому что название я сделала, а она мне так не сделала. Сейчас, минутку.

Так, извиняюсь, я отходила. Так, надо посмотреть, может у меня такая композиция есть. Что-то я хочу ее сохранить. Так, получается. Сейчас посмотрим. Потому что такого названия нету. Я уйду. Вот ты уйдешь, есть, а я уйду, такой нету. Так, сейчас посмотрим. Потому что у меня ее что-то нет почему-то. Вот, а с таким названием есть. Так, заказик у меня будет от 129 юзера. Комиссар, ты уйдешь?

Позвучал у меня заказик. От 129-го юзера, группа комиссар, ты уйдешь. Так, следующие два заказика у меня позвучат. Первый от Редиса. Звонки осия летит. И второй уже для нас, для меня и для Редиса. 21-7-26, Корпинус 321.

Какие самые счастливые моменты? Да на самом деле, казалось бы, самые простые. С друзьями на кухне посидеть, чаю попить и трещать до поздней ночи. Мы пока гонимся за какими-то мечтами, упускаем все это, а потом через время вспоминаем именно эти моменты. Жизнь не прячется в громких вещах.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной.

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Получали эти заказики у нас. Так, извиняюсь, я отходил, поэтому не могла голосом говорить. Так, прозвучат у меня сейчас два заказа. Первый заказ от Никто. Даже два заказа, по-моему. Сейчас я посмотрю. Если я не ошибаюсь. А, нет. Так, у меня от другого слушателя прилетел заказик. Так, сейчас. Если я найду, я с вас поставлю тогда. Так, от Никто у нас будет Владимир Высоцкий к Вершине. Точнее, Владимир Высоцкий к Вершине. И второй заказик от диджея Данчо. Алена Рос, Снежинка.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенние не уповай. В горах ни надежный, ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Никто, Владимир Высоцкий, Квершине. И второй от Данчо, Алена Рос, Снежинка. Так, следующий у меня заказик позвучит от Никто. Еретик с композицией Red Banshee. Слушаем.

Заказик у меня позвучал от Никто, Ейтик, Эд Бенши или Банши. Так, следующий у меня два заказика будет. Первый от Эдисон. Мачете, пройденный путь. И второй Полене. Или Поленова. С композицией Д. Слушаем.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от Эдиса. Мачете пройденный путь. И второй от Никто. Полина ОД. Так, следующий у меня заказик будет от Эдисон. Би-2, где-то ангелы кричат.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то...

Так, позвучал у меня заказик от Эдисон. Би-2, где-то ангелы кричат. Так, к нам присоединилась Юляшка, приветик, приветик. Располагайся. Так, заказиков мне пока что нету. Так, давайте пока от меня послушаем. Так, это у нас будет группа «Эпидемия», «Взошла луна».

Это у нас была группа «Эпидемия», «Взошла луна». Так, и сейчас у нас Юляшка включит композицию от себя. Это будет у нас Елена Карпук «Заглянула в паспорт».

Наверное, вылетело, что ли. У нее что-то интернет выключили. Опять включили. Наверное, опять выключили, потому что что-то она вылетела. Сейчас посмотрим. Если она не зайдет, значит, интернет отключили. Опять. Ограничили его.

Сейчас, минутку. Что-то она мне даже чуть не написала. Может, и ограничили. А может, кто-то позвонил, не знаю. Да, опять ей отключили. Какое-то издевательство. Может, у них там что-то заглючило. Так. Заказик у меня пока позвучит. Точнее, два заказика. Первый будет от Эдисон. Нежность на бумаге. Так, и второй от Никто. Перепхеви. Телк. Слушаем.

Звучали два заказика. Так, первый был от Эдисон, нежность на бумаге. Не меня. И второй Перихея с композицией так. Так, следующий у меня заказик будет от Эдисон. Моцарт. Музыка ангелов.

И это у нас прозвучал заказик от Эдисон, Вольфганг, Амадей Моцарт, музыка ангелов. Так, следующий заказик у меня будет от Никто, группа Скелет, I Want to Love, Life, точнее.

Так, это у нас был заказик от Никто, группа Скелет. I want to life. Я вот сейчас нашла. И написано, что нет, это неправда. Утверждение, что Моцарт писал песню для рекламы детского мыла, это городская легенда. То есть миф, который не подтверждается историческими фактами. Так, и давайте пока от меня послушаем будет. Группа Эпидемия, вернись.

И это у меня была группа «Эпидемия» с композицией «Вернись». Я буду с вами уже прощаться. Услышимся завтра в это же время с вами с 20:00 до 22:00. Поведем эти 2 часа. Я буду принимать, как всегда, ваши заказики и выполнять. Всем, как всегда, отличного вечера. Точнее, да, отличного вечера, хорошего настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Пусть музыка звучит громче, пусть улыбки не исчезают, а любимые песни ваши сердца вдохновляют. Пишите, общайтесь, передавайте приветы друзьям.

Я. Всем-всем-всем привет. Ваш диджей Данчо на связи. Готов принимать ваши заказики и включать ваши композиции. Все только для вас. Пишите свои заявочки в личку мне, а я все для вас включу, поставлю. И также хочу сказать спасибо всем радиослушателям, тем, кто слушает эфир Радио Лидер. Вот, и я хочу поставить от себя первую композицию сейчас. Так, сейчас я ее. Так, добавлю. У меня чуть заключил компьютер, бывает такое. Сейчас. Так. Поставлю я композицию. Сейчас у меня проблема небольшая с компьютером. Опять он, как всегда, подводит. Все, все нормально. Ставим трек. И поставлю я трек первый. Это будет для диджея Алинки. Какая же я бабка.

Теперь прозвучит заказик от Снежки для диджея Алинки. Вот такой вот трек прозвучит. Слушаем.

Ностальгию послушали с вами, дорогие и любимые радиослушатели. А я поставлю вот такой вот. Будет у нас не охотор, амба на хуторе.

такси громко плачет. Ты прохожий, не махнешь рукой. И такое слово малолетка навсегда расстанется с тобой.

0: Здравствуйте.
1: Линка, данный трек. Я поставлю следующую композицию. Это у нас будет Ангелина Шувалова «Собери меня, бабайка».

Простите за технические проблемы. У меня что-то были проблемы с интернетом небольшие. Опять выкинуло меня. Но я включаю следующий трек. Он прозвучит для Снежки. Попросил Островок 123 поставить, поэтому слушаем.

Ну а теперь прозвучит музыкальный заказик от меня для любимой зайки. Любимая зайка, принимай.

0: звучит от меня трек для Островка 123. Принимай. Джей Лев.
1: Девять, правда хулиганин. За рулем механик, прозвище боярин.
2: Боярин.
1: Серый на пассажирском справа. Два очка машину сделали здравой. Меняли все, что можно и все, что нельзя. Тазик, бункер и все дела. В планах громче музычку пособрать.
2: Зачем?
1: Старый фронт, ни туда, ни сюда.

Бэ-бэм. Короче, простые пацаны, такие же, как я и ты, как я и ты. Возятся с машиной целыми днями. Деньги в детали, что привлекало внимание. Внимание.

Теперь звучит трек для диджея Алинки. Также диджея Алинка и Островок 123, принимайте.

Ну а теперь послушаем следующую композицию. Мы послушаем Светлану Тернову и Михаил Круг. Я люблю тебя, когда ты далеко.

Ну а теперь послушаем вот такой вот трек. Очередное творение TJ Dancho AI. То есть слушаем.

назначение. Песня называется «А ты плохая?». Немного ностальгии вам, девочки.

трек прозвучал. Давайте мы с вами теперь послушаем группу Фактор 2. Песня «Твой». Прозвучит этот трек для любителей группы Фактор 2. Поэтому слушаем. Я сам на этих песнях с детства вырос. И поэтому принимайте, дорогие и любимые радиослушатели.

0: такое любовь, но точно могу сказать, что без нее нет жизни. Ты держи руку и взлетай. Если любишь, не отпускай.
1: Вот теперь звучит еще одна ностальгия. Нежное солнышко, диджей Снежка и диджей Алинка. Принимайте.
2: Студия Keep Distance представляет.
3: Я снова рано встал и смотрю в окно.

0: Вот
1: Так прозвучал, к сожалению, не до конца он скачался, но в общем он прозвучал. Видимо, такая версия была. Так, а следующую? Следующая будет «Уходит годам».

Вспомним немножечко. 2010 примерно, 2013, я не помню, когда точно эта песня вышла. Но в классе, так в четвертом, в пятом. И тогда я эту песню услышал. А мы послушаем с вами Эльбрус «Глаза карие».

Давайте теперь с вами тоже кайфанем, потому что послушаем мы с вами трек от группы «Фактор 2», очередную композицию, такую кайфовую. Будет трек в нашем стиле. Поехали.

А теперь я с вами попрощаюсь. С вами был ваш диджей Данчо. Услышимся обязательно завтра, скорее всего. Днем точно услышимся. Вот. Насчет вечера пока не знаю, но... По крайней мере, надеюсь. Но мы в любом случае услышимся. А пока... Так как я решил сегодня вспомнить замечательную группу Фактор 2, я поставлю свой же кавер на песню группы Фактор 2 «Друган». И ухожу. Всем пока-пока. И спасибо, что были со мной.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

любовь заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою. Я жду тебя самозабвенно.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».